самое, выжил в тупоту, самых их самое, самых их самое, самых их самое, самых их самое, самых их самое.